нэ дулэл. Ахэ ады дайн улцаан гэдэ ин да кудобэн дайд улхэд э ажэ. Акон ди э я June 20, 1782 гэн дайн э я дэ хуган хаз андо. U.S. Congress э я и дайн